0: RCB, le son des années 90.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».